0: Там еще скажут, да? Алло.
1: Вот
0: чья бабуна телефона? Не, не от чьей бабуна, на чем подать.